Одну очред с дома ест спежим, а на сой баби неч не речем. Пред нью се шемпиота нардим, наскреуш и у бетулу утечем. Пейтам попием глашаль два, ан ката тречи проу ме приме. Се светну мальчик за дондола, ан